0: Это у тебя есть Хлоя?
1: Просто это есть Хлоя.
2: А, есть Хлоя.
0: Probably five's rather.
2: Five's rather.